Чити макукуана, чекауне, чекауне па кукине, кикекуа, кикекуа, кикекуа, кикекуа, кикекуа, кикекуа, кикекуа, кикекуа, кикекуа, кикекуа, кикекуа, кикекуа, кикекуа, кикекуа, кикекуа, кикекуа, кикекуа, кикекуа, кикекуа, кикекуа, кикекуа, кикекуа, кикекуа, кикекуа, кикекуа, кикекуа, кикекуа, кикекуа, кикекуа, кикекуа, кикекуа, кикекуа, кикекуа, кикекуа, кикекуа, кикекуа, кикекуа, кикекуа, кикекуа, кикекуа, кикекуа, кикекуа, кикекуа, кикекуа, кикекуа, кикекуа, кикекуа, кикекуа, кикекуа, кикекуа, кикекуа, кикекуа, кикекуа, кикекуа, кикекуа, кикекуа, кикекуа, кикекуа, кикекуа, кикекуа, кикекуа, кикекуа, кикекуа, кик